0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Июля католическая церковь чтит память святого Шарбеля Маклуфа, знаменитого подвижника и чудотворца. Будущий святой родился в Ливане в 1828 году. В возрасте 23 лет он поступил в монастырь святого Марона. Монашеское имя Шарбель было дано ему в честь эдесского мученика, скончавшегося в начале II века. В монастыре Шарбель сразу стал вести суровый аскетический образ жизни. 23 июля 1859 года он был рукоположен священнике и должен был окормлять верующих близлежащих сел. Он скончался в канун Рождества 1898 года. После восьмидневных мучительных страданий, которые переносил с величайшим терпением и с непрестанной молитвой на устах. Могила святого Шарбеля – одно из самых посещаемых мест паломничества на Ближнем Востоке. 9 октября 1977 года Папа Павел VI причислил Шарбеля Маклуфа к лику святых. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Викентия Харасимовича. Он служил в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Под угрозой ареста в начале 20-х годов уехал из Советского Союза, служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. В Господе сила моя!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: По случаю 85-летия президента Итальянской республики Серджо Маттареллы, 23 июля папа направил ему поздравительную телеграмму с молитвенными пожеланиями и апостольским благословением. Святейший Отец выражает благодарность за постоянное внимание, с которым глава государства сопровождает церковную и общественную жизнь Италии и заверяет его в своей молитвенной поддержке в осуществлении высокого служения итальянскому народу. Святейший Отец вверяет президента заступничеству небесных покровителей Италии, святого Франциска Ассизского и святой Екатерины Сиенской. В завершение послания папа преподает апостольское благословение президенту, его семье, сотрудникам и всей стране, которую он с особой теплотой называет «дорогой Италией». Поздравительное послание стало еще одним свидетельством диалога и сотрудничества между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой. 14 октября 25 года Лев XIV посетил Кверинальский дворец, где в обращении к президенту Маттарелле говорил о необходимости укрепления многостороннего сотрудничества и поддержки семей в условиях снижения рождаемости в Европе, а также о трагедии войн, затрагивающих многие регионы мира. Президент Италии со своей стороны отметил стремление папы Льва XIV ставить в центр внимания человеческую личность, защищать ее достоинство и продвигать путь диалога во имя общего блага.

Разнообразие монашеских харизм и призваний в церкви удивительно. Следуя за Божьим призывом, сестры милосердия святого Карла Борромео, основой духовности которых является гостеприимство и милосердие, основали Центр духовных упражнений в городе Аруша на севере Танзании.

Конгрегация сестер была основана 18 июня 1652 года в Нанси французским адвокатом Эммануэлем Шевенелем. На протяжении веков монахини продолжают нести миссию милосердной любви. В Танзании они активно занимаются пастырским и социальным служением, откликаясь на духовные и человеческие нужды местных жителей и следуя своей харизме, выраженной в девизе «Единение с Богом в неизменной любви». Эта харизма призывает сестер заботиться как о духовном, так и о физическом благополучии всех людей. Первые сестры милосердия прибыли в Танзанию в 1985 году из Нидерландов и основали общину Мтинка, епархия Сингиды. Они служат местным жителям, занимаясь пастырской опекой и стараясь сделать образование более доступным. По мере развития миссии сестры все больше осознавали необходимость оазиса тишины, отдыха и духовного обновления не только для духовенства, но и для мирян. Это подтолкнуло их к открытию центра духовных упражнений в живописном поселке Тенгеру в пригороде Аруша. Такое решение стало ответом на приглашение Иисуса Христа: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Это пространство было задумано как святилище встречи человека с Богом в молитве и размышлении вдали от мирской суеты. Центр духовных упражнений был открыт 14 октября 2017 года. По словам сестры Агаты, его основание отвечало на нужды времени и давало возможность оказать духовную поддержку, предоставляя место для молитвы и отдыха как группам, так и индивидуальным паломникам и туристам. Центр расположен в 90 километрах от подножия Килиманджаро, в одном из самых крупных туристических центров Танзании, куда прибывают гости со всего мира.

Гостеприимство является сердцем миссии сестер. Для сестры Джулианы и сестры Микаэлы служение в центре – путь реализации призвания и служения Богу. Для нас большая радость принимать гостей, тех, кто приезжает из Танзании и из-за ее пределов, поясняют сестры. Когда гости покидают обитель с миром в душе, это приносит глубокое утешение. Служа, мы учимся у наших гостей, а они у нас. Мы всего лишь служители, которые заботятся о том, чтобы приходящий сюда человек мог встретить Бога. Монашеское гостеприимство проявляется даже в мелочах. Например, в заботе о свежих и качественных продуктах, которые попадают на стол гостям. Сестры сами выращивают фрукты и овощи, содержат небольшие животноводческие фермы, избегая использования вредных химикатов. Это не только помогает снизить расходы и обеспечить гостей вкусной и питательной едой, но и свидетельствует о внимании к экологии. Монастырь сестер и Центр духовных упражнений святого Карла Боромео поистине воплощают свой девиз «Дом вдали от дома». Язык гостеприимства становится универсальным для гостей, говорящих на суахили, английском, немецком, французском и других языках. Каждый, кто ищет отдыха и встречи с Богом, может почувствовать себя принятым и испытать умиротворение в предместьях Аруша, где сестры милосердия святого Карла Боромео продолжают служить Богу и ближнему через молитву и щедрое гостеприимство.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Всякое добро, существующее во Вселенной, происходит от Бога-Творца. Добром же мы называем не только вещи сами по себе, но также и их систему, то есть взаимное расположение и соподчинение их определенной цели, поставленной Богом. Следовательно, целесообразность системы вещей происходит также от Бога. Он же, творя мир своим мышлением и волей, должен был предварительно иметь в себе идеи всех вещей, устроенных целесообразно, что мы и называем провидением. Провидение обладает рассудительностью, памятью о прошлом, пониманием настоящего. На их основании оно предвидит будущее. По мнению Аристотеля, рассудительности разумных существ свойственно целенаправленно руководить собой, например, достижением ими цели своей жизни, или же другими людьми, например, семьей или государством. Очевидно, что первого вида рассудительность нельзя приписать Богу, но ему следует приписать рассудительность второго вида. И святой Фома цитирует определение Боэция, выражающего эту мысль. «Провидение есть сам божественный разум, установленный в высшем первоначале всего, то есть разум, который все располагает». Из вышесказанного святой Фома Аквинский умозаключает, что провидение Божие включает в себя Божий план, называемый провидением, и руководство исполнением плана. Если первое извечно, то второе во времени. Провидение Божие, хотя и содержит в себе акт воли и ума, но оно не есть их сумма, так как в Боге разум и воля представляют собой единство, и различаются нами они лишь от несовершенного понимания нами его существа.

Далее святой Фома задается вопросом, все ли подлежит Божьему провидению, и излагает по этому вопросу взгляды различных философов. Демокрит и эпикурейцы не признавали Божьего провидения, а только действие случая. Аристотель, Платон и Моисей Маймонид считали, что Божие провидение руководит материальным только вообще, за исключением, по мнению Маймонида, людей. О других взглядах, подобных современному пессимизму, святой Фома говорит, что Бог – причина и творец всего, и поэтому все зависит от Него как вообще, так и в конкретности. Бог, как первопричина по необходимости, руководит всеми вещами к свойственным им целям. При этом руководство вещами к свойственным им целям простирается столь далеко, как далеко простирается причинно-следственная связь от первопричины, а последняя охватывает все. Так как провидение Божие содержит в себе мысль и действие Бога, то мы приходим к умозаключению, что провидение Божие простирается на все, как вообще, так и в конкретности.

Отвечая на обвинения против провидения Божия, святой Фома учит, что провидение Божие относится также и к необходимым вещам, ибо Бог – Творец всей природы. Человек же только пользуется ее богатствами и благами. Поэтому провидение человеческое не может распространяться на все виды естественного бытия, возникших в соответствии с необходимыми законами природы. Далее святой Фома говорит, что провидению Божьему подлежат также все люди, руководствующиеся свободной волей. В Священном Писании написано, что Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения Его. Следовательно, Господь предоставил его как бы собственным силам, что особенно относится к плохим людям. «Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Однако из этих текстов лишь следует, что Бог опекает праведников и грешников по-разному. Оставление последних их собственным силам означает, что Творец не защищает их силою от злости, от последствий греха, который они могут совершить. Провидению Божьему, хотя и по-разному, подлегают и праведники, и грешники, ибо в противном случае те и другие перестали бы существовать. Далее, рассуждая о Божьем провидении, святой Фома Аквинский касается темы страдания. Под страданием понимается все, что с неприятностью воспринимается человеческой и животной психикой. Сюда относится всякая боль, вызванная телесной болезнью или смертью, несправедливым распределением материальных благ или духовными причинами. Человечество всегда искало смысл страданий. Об этом говорят книги Ветхого Завета и все главные философские и религиозные системы. Нельзя Бога считать причиной страданий, так как, во-первых, это противоречило бы Его доброте, а во-вторых, страдания представляют собой лишь недостаток добра. В природном порядке страдания желаемы Богом как фактор развития жизни. Ибо все живущее материально подлежит страданию и смерти. Человек же, вознесенный до сверхъестественного состояния, был свободен от страдания и лишь впоследствии подвергся страданиям по причинам первородного греха. Попытки решить проблему страдания естественным образом неудовлетворительны, так как человек всегда спрашивает, разве всемогущий и милосердный Бог не мог создать мира без страданий. Смысл страдания становится понятным только в свете откровенной религии, особенно Нового Завета. Хотя Христос и не оставил теоретического объяснения тайны страдания и зла, однако самой своей миссией Он обратил внимание на связь между страданием и любовью, а также на зло и ненависть, содержащихся в каждом грехе. Любовь, от которой зависит все, это главное для объяснения зла, всегда происходящего от недостатка любви.

Сестры, братья, если желаем знать, насколько Богу угодны наши молитвы, наши жертвы, поклонения, то следует заботиться не столько о правильности их выполнения, сколько о своем поведении до и после молитвы. Если молимся Богу от всего сердца, это непременно отразится на всей нашей жизни, которая становится более прекрасной, честной, последовательной. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!»

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Июля католическая церковь чтит память святого Шарбеля Маклуфа, знаменитого подвижника и чудотворца. Будущий святой родился в Ливане в 1828 году. В возрасте 23 лет он поступил в монастырь святого Марона. Монашеское имя Шарбель было дано ему в честь эдесского мученика, скончавшегося в начале II века. В монастыре Шарбель сразу стал вести суровый аскетический образ жизни. 23 июля 1859 года он был рукоположен священнике и должен был окормлять верующих близлежащих сел. Он скончался в канун Рождества 1898 года. После восьмидневных мучительных страданий, которые переносил с величайшим терпением и с непрестанной молитвой на устах. Могила святого Шарбеля – одно из самых посещаемых мест паломничества на Ближнем Востоке. 9 октября 1977 года Папа Павел VI причислил Шарбеля Маклуфа к лику святых. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Викентия Харасимовича. Он служил в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Под угрозой ареста в начале 20-х годов уехал из Советского Союза, служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. В Господе сила моя!
2: Новости из Ватикана по-русски. По случаю 85-летия президента Итальянской Республики Серджо Маттарелли, 23 июля папа направил ему поздравительную телеграмму с молитвенными пожеланиями и апостольским благословением. Святейший Отец выражает благодарность за постоянное внимание, с которым глава государства сопровождает церковную и общественную жизнь Италии и заверяет его в своей молитвенной поддержке в осуществлении высокого служения итальянскому народу. Святейший Отец вверяет президента заступничеству небесных покровителей Италии, святого Франциска Ассизского и святой Екатерины Сиенской. В завершение послания папа преподает апостольское благословение президенту, его семье, сотрудникам и всей стране, которую он с особой теплотой называет «дорогой Италией». Поздравительное послание стало еще одним свидетельством диалога и сотрудничества между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой. 14 октября 25 года Лев XIV посетил Кверинальский дворец, где в обращении к президенту Маттарелли говорил о необходимости укрепления многостороннего сотрудничества и поддержки семей в условиях снижения рождаемости в Европе, а также о трагедии войн, затрагивающих многие регионы мира. Президент Италии со своей стороны отметил стремление папы Льва XIV ставить в центр внимания человеческую личность, защищать ее достоинство и продвигать путь диалога во имя общего блага.

Разнообразие монашеских харизм и призваний в церкви удивительно. Следуя за Божьим призывом, сестры милосердия святого Карла Боромео, основой духовности которых является гостеприимство и милосердие, основали центр духовных упражнений в городе Аруша на севере Тосканы.

Конгрегация сестер была основана 18 июня 1652 года в Нанси французским адвокатом Эммануэлем Шевенелем. На протяжении веков монахини продолжают нести миссию милосердной любви. В Танзании они активно занимаются

были в Танзанию в 1985 году из Нидерландов и основали общину Мтинка, епархия Сингиды. Они служат местным жителям, занимаясь пасторской опекой и стараясь сделать образование более доступным. По мере развития миссии сестры все больше осознавали необходимость оазиса тишины, отдыха и духовного обновления не только для духовенства, но и для мирян. Это подтолкнуло их к открытию центра духовных упражнений в живописном поселке Тенгеру в пригороде Аруша. Такое решение стало ответом на приглашение Иисуса Христа: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Это пространство было задумано как святилище встречи человека с Богом в молитве и размышлении вдали от мирской суеты. Центр духовных упражнений был открыт 14 октября 2017 года. По словам сестры Агаты, его основание отвечало на нужды времени и давало возможность оказать духовную поддержку, предоставляя место для молитвы и отдыха как группам, так и индивидуальным паломникам и туристам. Центр расположен в 90 километрах от подножия Килиманджаро, в одном из самых крупных туристических центров Танзании, куда прибывают гости со всего мира.

Гостеприимство является сердцем миссии сестер. Для сестры Джулианы и сестры Микаэлы служение в центре – путь реализации призвания и служения Богу. Для нас большая радость принимать гостей, тех, кто приезжает из Танзании и из-за ее пределов, поясняют сестры. Когда гости покидают обитель с миром в душе, это приносит глубокое утешение. Служа, мы учимся у наших гостей, а они у нас. Мы всего лишь служители, которые заботятся о том, чтобы приходящий сюда человек мог встретить Бога. Монашеское гостеприимство проявляется даже в мелочах. Например, в заботе о свежих и качественных продуктах, которые попадают на стол гостям. Сестры сами выращивают фрукты и овощи, содержат небольшие животноводческие фермы, избегая использования вредных химикатов. Это не только помогает снизить расходы и обеспечить гостей вкусной и питательной едой, но и свидетельствует о внимании к экологии. Монастырь сестер и Центр духовных упражнений святого Карла Боромео поистине воплощают свой девиз «Дом вдали от дома». Язык гостеприимства становится универсальным для гостей, говорящих на суахили, английском, немецком, французском и других языках. Каждый, кто ищет отдыха и встречи с Богом, может почувствовать себя принятым и испытать умиротворение в предместьях Аруша, где сестры милосердия святого Карла Боромео продолжают служить Богу и ближнему через молитву и щедрое гостеприимство.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Всякое добро, существующее во Вселенной, происходит от Бога Творца. Добром же мы называем не только вещи сами по себе, но также и их систему, то есть взаимное расположение и соподчинение их определенной цели, поставленной Богом. Следовательно, целесообразность системы вещей происходит также от Бога. Он же, творя мир своим мышлением и волей, должен был предварительно иметь в себе идеи всех вещей, устроенных целесообразно, что мы и называем провидением. Провидение обладает рассудительностью, памятью о прошлом, пониманием настоящего. На их основании оно предвидит будущее. По мнению Аристотеля, рассудительность и разум

этих существ свойственно целенаправленно руководить собой, например, достижение ими цели своей жизни, или же другими людьми, например, семьей или государством. Очевидно, что первого вида рассудительность нельзя приписать Богу, но ему следует приписать рассудительность второго вида. И святой Фома цитирует определение Боэция, выражающего эту мысль. «Провидение есть сам божественный разум, установленный в высшем первоначале всего, то есть разум, который все располагает». Из вышесказанного святой Фома Аквинский умозаключает, что провидение Божие включает в себя Божий план, называемый провидением, и руководство исполнением плана. Если первое извечно, то второе во времени. Провидение Божие, хотя и содержит в себе акт воли и ума, но оно не есть их сумма, так как в Боге разум и воля представляют собой единство, и различаются нами они лишь от несовершенного понимания нами его существа.

Далее святой Фома задается вопросом, все ли подлежит Божьему провидению, и излагает по этому вопросу взгляды различных философов. Демокрит и эпикурейцы не признавали Божьего провидения, а только действие случая. Аристотель, Платон и Моисей Маймонид считали, что Божие провидение руководит материальным только вообще, за исключением, по мнению Маймонида, людей. О других взглядах, подобных современному пессимизму, святой Фома говорит, что Бог – причина и творец всего, и поэтому все зависит от Него как вообще, так и в конкретности. Бог, как первопричина по необходимости, руководит всеми вещами к свойственным им целям. При этом руководство вещами к свойственным им целям простирается столь далеко, как далеко простирается причинно-следственная связь от первопричины, а последняя охватывает все. Так как провидение Божие содержит в себе мысль и действие Бога, то мы приходим к умозаключению, что провидение Божие простирается на все, как вообще, так и в конкретности.

Отвечая на обвинения против провидения Божия, святой Фома учит, что провидение Божие относится также и к необходимым вещам, ибо Бог – творец всей природы. Человек же только пользуется ее богатствами и благами. Поэтому провидение человеческое не может распространяться на все виды естественного бытия, возникших в соответствии с необходимыми законами природы. Далее святой Фома говорит, что провидению Божьему подлежат также все люди, руководствующиеся свободной волей. В Священном Писании написано, что Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения Его. Следовательно, Господь предоставил его как бы собственным силам, что особенно относится к плохим людям. «Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Однако из этих текстов лишь следует, что Бог опекает праведников и грешников по-разному. Оставление последних их собственным силам означает, что Творец не защищает их силою от злости, от последствий греха, который они могут совершить. Провидению Божьему, хотя и по-разному, подлегают и праведники, и грешники, ибо в противном случае те и другие перестали бы существовать. Далее, рассуждая о Божьем провидении, святой Фома Аквинский касается темы страдания. Под страданием понимается все, что с неприятностью воспринимается человеческой и животной психикой. Сюда относится всякая боль, вызванная телесной болезнью или смертью, несправедливым распределением материальных благ или духовными причинами. Человечество всегда искало смысл страданий. Об этом говорят книги Ветхого Завета и все главные философские и религиозные системы. Нельзя Бога считать причиной страданий, так как, во-первых, это противоречило бы Его доброте, а во-вторых, страдания представляют собой лишь недостаток добра. В природном порядке страдания желаемы Богом как фактор развития жизни, ибо все живущее материально подлежит страданию и смерти. Человек же, вознесенный до сверхъестественного состояния, был свободен от страдания и лишь впоследствии подвергся страданиям по причинам первородного греха. Попытки решить проблему страдания естественным образом неудовлетворительны, так как человек всегда спрашивает, разве всемогущий и милосердный Бог не мог создать мира без страданий? Смысл страдания становится понятным только в свете откровенной религии, особенно Нового Завета. Хотя Христос и не оставил теоретического объяснения тайны страдания и зла, однако самой своей миссией Он обратил внимание на связь между страданием и любовью, а также на зло и ненависть, содержащихся в каждом грехе. Любовь, от которой зависит все, это главное для объяснения зла, всегда происходящего от недостатка любви.

Сестры, братья, если желаем знать, насколько Богу угодны наши молитвы, наши жертвы, поклонения, то следует заботиться не столько о правильности их выполнения, сколько о своем поведении до и после молитвы. Если молимся Богу от всего сердца, это непременно отразится на всей нашей жизни, которая становится более прекрасной, честной, последовательной. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 25 июля, католическая церковь чтит память святого апостола Иакова Старшего. Он прозван Старшим, чтобы отличать его от Иакова Младшего, автора послания, праздник которого отмечается вместе с апостолом Филиппом 3 мая. Апостол Иаков Старший призван Иисусом в то время, как он вместе с братом чинил сети на берегу озера. Окончательно последовал за Мессией после чудесного улова, когда ему пришлось помочь Петру и Андрею тащить тяжелые сети из воды. Апостол Иаков Старший был одним из трех апостолов, присутствовавших при воскрешении дочери Яира. Он также присутствовал при преображении Иисуса и при борении в Елеонском саду. Иаков Старший первым из апостолов пролил кровь за Христа, казненный мечом в Иерусалиме по воле Ирода Агриппы около 44 года. Вскоре после этого тело апостола Иакова чудесным образом было перенесено в Испанию, захоронено в кафедральном соборе Компостеллы, который, начиная с X века, становится знаменитым центром паломничества. Апостол Иаков – покровитель Испании и Португалии, а также паломников. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Эдварда Роппа, архиепископа Могилевского. Арестован в апреле 1919 года. В ноябре того же года выслан в Польшу. Умер 25 июля 1939 года. «Как велики дела Твои, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа направил видеопослание участникам 12-й пленарной ассамблеи Федерации епископских конференций Азии, которая проходит в Джакарте с 20 по 26 июля. Встреча собрала более 150 епископов. Главная тема – призыв к синодальному обновлению, миссия быть мостами и созидателями мостов в Азии. Обращаясь к иерархам, Лев XIV напоминает слова из недавно вышедшей энциклики «Magnifica Humanitas». Солидарность христианской общины происходит из тайны Христа и питается Евхаристией, общением в вере и таинствах. Я хотел бы призвать вас продолжать развивать евхаристическую духовность в ваших поместных церквах, духовность церковного единства, основанную на милосердной любви. Я надеюсь, что узы общения внутри поместных церквей и между ними укрепятся и станут еще более великим знамением Божьего присутствия в ваших странах, что, в свою очередь, поможет вам вместе быть строителями мостов по всей Азии. Папа Римский заверяет собравшихся в духовной близости и преподает апостольское благословение. Выступая на пресс-конференции в день открытия ассамблеи, архиепископ Гоа Дамана, президент Федерации епископских конференций Азии, кардинал Филиппе Нерри Ферран, описал положение малочисленных христианских общин в разных частях Азии. Эту тему развивали и другие докладчики. Христиане во многих странах Азии, как малое стадо, живут в условиях острой социальной напряженности. Поэтому Церковь призвана содействовать диалогу и быть посредницей между народами, культурами и религиями. Кардинал Пабло Вергилио Давид, епископ Калооканский, Филиппины, поддержал этот призыв. По его словам, ответом на враждебные отношения должно быть не возведение оборонительных стен, а построение мостов диалога, которое должно начинаться с признания достоинства каждого человека и стремления к общему благу. выступление кардинала Луиса Антонио Тагли заложило духовную основу для дискуссии. Он обратил внимание участников на то, что христиане могут стать строителями мостов только после встречи с Христом, который сам является мостом между небом и землей. На континенте с необычайным культурным разнообразием, древними религиозными традициями и сложными социальными проблемами миссия Церкви должна начинаться с обновленной встречи с Христом. Возможно, прежде чем разрабатывать стратегию того, как быть мостами и строить мосты, мы могли бы снова взглянуть на Иисуса, прикоснуться к Нему, увидеть Его, созерцать Его и учиться у Него, сказал кардинал Тагли. Архиепископ Бомбея кардинал Освальд Грасиас отметил, что нынешняя встреча — это возможность для поместных церквей Азии распознать знаки времени и подтвердить свою приверженность провозглашению Евангелия. Величайшие угрозы, стоящие перед человечеством сегодня — война и насилие. Иерарх напомнил слова Папы Франциска, который назвал международную обстановку фрагментарной Третьей мировой войной. Иерарх считает, что синодальность является даром не только для церкви, но и для всего общества. Синодальные ценности, такие как умение слушать, открытость и общая ответственность, могут способствовать укреплению диалога. Согласно информации, предоставленной Радио Веритас Эйша, итогом ассамблеи станут два документа – «Путеводитель по синодальности в Азии» и «Послание Церкви в Азии», призывающее католиков продолжать путь синодального обновления.

Американская компания OpenAI, разработчик одной из самых распространенных платформ генеративного искусственного интеллекта, сообщила о результатах внутренних испытаний своих моделей. В ходе проверки две экспериментальные системы смогли преодолеть ограничения изолированной тестовой среды и получить доступ к внешним ресурсам. Испытания были направлены на оценку безопасности моделей в области киберзащиты. Одна из проверяемых систем была GPT-5.6 Sol, другая — экспериментальная модель, которая пока не представлена публично. Обнаружив уязвимость среды, системы использовали ее для выполнения поставленной задачи. Произошедшее, однако, не свидетельствует о самостоятельном стремлении искусственного интеллекта выйти за установленные пределы. Как объясняет в интервью ватиканским СМИ Лука Самбуччи, итальянский специалист по безопасности искусственного интеллекта, эти системы действуют в соответствии с заданными целями. Модели не выходят за собственные границы, если мы не допускаем ошибок в их управлении, объяснил эксперт. По его словам, ключевым является не само поведение системы, а условия, в которых она проходила испытания. Системы находились под проверкой, и такие проверки должны проходить в защищенной среде. В данном случае среда не была достаточно изолирована. По мнению Самбуччи, подобные случаи едва ли изменят отношение общества к искусственному интеллекту.

не рассматриваются как второстепенные вопросы. Именно здесь проявляется различие между логикой алгоритма, который стремится выполнить поставленную задачу, и человеком, способным осмысливать последствия своих решений. Как напоминает Папа Лев XIV в энциклике «Magnifica Humanitas», для алгоритма ошибка – это то, что нужно исправить, а для человека она может стать началом глубокого изменения. Эта разница показывает, что развитие искусственного интеллекта не может сводиться только к совершенствованию технологий. Оно требует сохранения человеческой способности направлять их с осторожностью, компетентностью и чувством меры.

В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Сестры, братья, Церковь Христа устами Иисуса призывает каждого из нас быть смелым и не бояться. Иисус призывает нас участвовать не только в Его славе, но и в Его борьбе и Его страданиях. Никто не может разделить плоды победы Христа, если он сначала отказался участвовать в борьбе, в результате которой эта победа была достигнута. Пожертвовать собой ради веры значит участвовать в жертве Христовой. Но давайте не будем чрезмерно упрощать. Бывает, что быть христианином становится трудно. И само собой разумеется, что когда приходит время расплачиваться за свои христианские убеждения, за свою христианскую веру, именно тогда оказываюсь ближе, чем когда-либо, к тому, что значит быть истинным последователем Иисуса Христа. Быть последователем в страданиях значит черпать силу в Его милосердном взгляде, в Его словах. «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И отправил Иисус 12 наипаче к погибшим овцам дома Израилева, дав им точные указания. Каждому из нас Иисус поставил определенную задачу – стать миссионерами, стать жнецами. Некоторым из нас удается молиться только потому, что так сложилась их жизнь. Но их молитвы – это великая духовная сила. Большинство же из нас, здоровых телом, сильных духом, должны избирать путь жнецов, потому что всегда найдутся люди, которых такой духовный жнец может и должен привести к Богу.

царства, делателей жатвы, посланных утешать стадо, не имеющего пастыря. Дружба, общение, доверие – это те условия, о которых Иисус повествует в последние дни, а именно о важности духовности и молитвы в этом благовестии. Однако сегодня Иисус успокаивает своих учеников, говоря о возможности гонений, о возможности непонимания, с которым они могут столкнуться, что далеко не исключено. И если учитель был жестоко отвергнут, учитель был жестоко осужден, их тоже может постигнуть такая же участь. Но они не должны бояться. Бог знает своих, Он поддерживает их, защищает, как защищает маленьких птичек, парящих в воздухе. Сегодня христианство стало самой гонимой религией в мире. Тысячи верующих умирают каждый год за свою веру. И ужасно то, что эта жестокая ненависть к христианам растет даже в цивилизованных и демократических странах, где церковь обвиняют во всех злодеяниях и препятствиях на пути прогресса так называемого. Сестры, братья, мы держимся, и Господь поддерживает нас –

0: В заключение поговорим о стремлении соответствовать призванию от Господа, что подразумевает необходимость встречать лицом к лицу, встречать с благоразумием и простотой всевозможные опасности и даже преследования. Ведь ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Став одним целым с учителем, ученики уже не одиноки в возвещении Царства Небесного, но сам Иисус действует через них. «Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня». Характерной чертой поведения того, кто занимается благовестием Евангелия, является желание принести внутреннее исцеление людям, которых он встречает. Только при таких условиях мы можем надеяться на то, что нас смогут принять в провозглашении Евангелия. Так давайте никогда не принимать ничего на веру. Послание, которое мы должны принести, слишком важно, чтобы его повредить. Иисус Христос заботится не только о душе человека, но и о его теле. Господи, однажды Ты обещал сделать нас участниками Твоего банкета. Сделай так, чтобы эта надежда помогла нам преодолеть трудности жизни и способствовала нашему служению братьям, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа. И да будет так.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
0: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 25 июля, католическая церковь чтит память святого апостола Иакова Старшего. Он прозван Старшим, чтобы отличать его от Иакова Младшего, автора послания, праздник которого отмечается вместе с апостолом Филиппом 3 мая. Апостол Яков Старший призван Иисусом в то время, как он вместе с братом чинил сети на берегу озера. Окончательно последовал за Мессией после чудесного улова, когда ему пришлось помочь Петру и Андрею тащить тяжелые сети из воды. Апостол Яков Старший был одним из трех апостолов, присутствовавших при воскрешении дочери Яира. Он также присутствовал при преображении Иисуса и при барении в Елеонском саду. Яков Старший первым из апостолов пролил кровь за Христа, казненный мечом в Иерусалиме по воле Ирода Агриппы около 44 года. Вскоре после этого тело апостола Якова чудесным образом было перенесено в Испанию, захоронено в кафедральном соборе Компостеллы, который, начиная с X века, становится знаменитым центром паломничества. Апостол Яков – покровитель Испании и Португалии, а также паломников. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Эдварда Роппа, архиепископа Могилевского. Арестован в апреле 1919 года. В ноябре того же года выслан в Польшу. Умер 25 июля 1939 года. Как велики дела Твои, Господи!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа направил видеопослание участникам 12-й пленарной ассамблеи Федерации епископских конференций Азии, которая проходит в Джакарте с 20 по 26 июля. Встреча собрала более 150 епископов. Главная тема – призыв к синодальному обновлению, миссия быть мостами и созидателями мостов в Азии. Обращаясь к иерархам, Лев XIV напоминает слова из недавно вышедшей энциклики «Magnifica Humanitas». Солидарность христианской общины происходит из тайны Христа и питается Евхаристией, общением в вере и таинствах. Я хотел бы призвать вас продолжать развивать евхаристическую духовность в ваших поместных церквах, духовность церковного единства, основанную на милосердной любви. Я надеюсь, что узы общения внутри поместных церквей и между ними укрепятся и станут еще более великим знамением Божьего присутствия в ваших странах, что, в свою очередь, поможет вам вместе быть строителями мостов по всей Азии. Папа Римский заверяет собравшихся в духовной близости и преподает апостольское благословение. Выступая на пресс-конференции в день открытия ассамблеи, архиепископ Гоа и Дамана, президент Федерации епископских конференций Азии, кардинал Филиппе Нери Ферран, описал положение малочисленных христианских общин в разных частях Азии. Эту тему развивали и другие докладчики. Христиане во многих странах Азии, как малое стадо, живут в условиях острой социальной напряженности. Поэтому Церковь призвана содействовать диалогу и быть посредницей между народами, культурами и религиями. Кардинал Пабло Вергилио Давид, епископ Калооканский, Филиппины, поддержал этот призыв. По его словам, ответом на враждебное отношение должно быть не возведение оборонительных стен, а построение мостов диалога, которое должно начинаться с признания достоинства каждого человека и стремления к общему благу. Выступление кардинала Луиса Антонио Тагли заложило духовную основу для дискуссии. Он обратил внимание участников на то, что христиане могут стать строителями мостов только после встречи с Христом, который сам является мостом между небом и землей. На континенте с необычайным культурным разнообразием, древними религиозными традициями и сложными социальными проблемами миссия Церкви должна начинаться с обновленной встречи с Христом. Возможно, прежде чем разрабатывать стратегию того, как быть мостами и строить мосты, мы могли бы снова взглянуть на Иисуса, прикоснуться к Нему, увидеть Его, созерцать Его и учиться у Него, сказал кардинал Тагли. Архиепископ Бомбея кардинал Освальд Грасиас отметил, что нынешняя встреча — это возможность для поместных церквей Азии распознать знаки времени и подтвердить свою приверженность провозглашению Евангелия. Величайшие угрозы, стоящие перед человечеством сегодня — война и насилие. Иерарх напомнил слова папы Франциска, который назвал международную обстановку фрагментарной Третьей мировой войной. Иерарх считает, что синодальность является даром не только для церкви, но и для всего общества. Синодальные ценности, такие как умение слушать, открытость и общая ответственность, могут способствовать укреплению диалога. Согласно информации, предоставленной Радио Веритас Эйша, итогом ассамблеи станут два документа: путеводитель по синодальности в Азии и послание Церкви в Азии, призывающее католиков продолжать путь синодального обновления.

Американская компания OpenAI, разработчик одной из самых распространенных платформ генеративного искусственного интеллекта, сообщила о результатах внутренних испытаний своих моделей. В ходе проверки две экспериментальные системы смогли преодолеть ограничения изолированной тестовой среды и получить доступ к внешним ресурсам. Испытания были направлены на оценку безопасности моделей в области киберзащиты. Одна из проверяемых систем была GPT-5.6 SOL, другая — экспериментальная модель, которая пока не представлена публично. Обнаружив уязвимость среды, системы использовали ее для выполнения поставленной задачи. Произошедшее, однако, не свидетельствует о самостоятельном стремлении искусственного интеллекта выйти за установленные пределы. Как объясняет в интервью ватиканским СМИ Лука Самбуччи, итальянский специалист по безопасности искусственного интеллекта, эти системы действуют в соответствии с заданными целями. Модели не выходят за собственные границы, если мы не допускаем ошибок в их управлении, объяснил эксперт. По его словам, ключевым является не само поведение системы, а условия, в которых она проходила испытания. Системы находились под проверкой, и такие проверки должны проходить в защищенной среде. В данном случае среда не была достаточно изолирована. По мнению Самбуччи, подобные случаи едва ли изменят отношение общества к искусственному интеллекту. Как он отмечает, доверие к этим технологиям постепенно начинает превращаться в зависимость. Поэтому главный вопрос заключается уже не только в том, насколько они надежны, но и в том, насколько человек готов обходиться без них. Случай OpenAI выходит далеко за рамки отдельного эпизода в сфере кибербезопасности. Каждый технологический прогресс расширяет возможности человека, но одновременно увеличивает его ответственность. Искусственный интеллект может стать важным инструментом развития и служения человеку лишь тогда, когда безопасность и ответственность человека за применение этих технологий не рассматриваются как второстепенные вопросы. Именно здесь проявляется различие между логикой алгоритма, который стремится выполнить поставленную задачу, и человеком, способным осмысливать последствия своих решений. Как напоминает Папа Лев XIV в энциклике «Magnifica Humanitas», для алгоритма ошибка – это то, что нужно исправить, а для человека она может стать началом глубокого изменения. Эта разница показывает, что развитие искусственного интеллекта не может сводиться только к совершенствованию технологий. Оно требует сохранения человеческой способности направлять их с осторожностью, компетентностью и чувством меры.

В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Сестры, братья, Церковь Христа устами Иисуса призывает каждого из нас быть смелым и не бояться. Иисус призывает нас участвовать не только в Его славе, но и в Его борьбе и Его страданиях. Никто не может разделить плоды победы Христа, если он сначала отказался участвовать в борьбе, в результате которой эта победа была достигнута. Пожертвовать собой ради веры значит участвовать в жертве Христовой. Но давайте не будем чрезмерно упрощать. Бывает, что быть христианином становится трудно. И само собой разумеется, что когда приходит время расплачиваться за свои христианские убеждения, за свою христианскую веру, именно тогда оказываюсь ближе, чем когда-либо, к тому, что значит быть истинным последователем Иисуса Христа. Быть последователем в страданиях значит черпать силу в Его милосердном взгляде, в Его словах. «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И отправил Иисус 12 наипаче к погибшим овцам дома Израилева, дав им точные указания. Каждому из нас Иисус поставил определенную задачу – стать миссионерами, стать жнецами. Некоторым из нас удается молиться только потому, что так сложилась их жизнь. Но их молитвы – это великая духовная сила. Большинство же из нас, здоровых телом, сильных духом, должны избирать путь жнецов, потому что всегда найдутся люди, которых такой духовный жнец может и должен привести к Богу.

Сегодня Иисус вдохновляет своих последователей, посланных возвещать царство, делателей жатвы, посланных утешать стадо, не имеющего пастыря. Дружба, общение, доверие – это те условия, о которых Иисус повествует в последние дни, а именно о важности духовности и молитвы в этом благовестии. Однако сегодня Иисус успокаивает своих учеников, говоря о возможности гонений, о возможности непонимания, с которым они могут столкнуться, что далеко не исключено. И если учитель был жестоко отвергнут, учитель был жестоко осужден, их тоже может постигнуть такая же участь. Но они не должны бояться. Бог знает своих, Он поддерживает их, защищает, как защищает маленьких птичек, парящих в воздухе. Сегодня христианство стало самой гонимой религией в мире. Тысячи верующих умирают каждый год за свою веру. И ужасно то, что эта жестокая ненависть к христианам растет даже в цивилизованных и демократических странах, где церковь обвиняют во всех злодеяниях и препятствиях на пути прогресса так называемого. Сестры, братья, мы держимся, и Господь поддерживает нас –

0: В заключение поговорим о стремлении соответствовать призванию от Господа, что подразумевает необходимость встречать лицом к лицу, встречать с благоразумием и простотой всевозможные опасности и даже преследования. Ведь ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Став одним целым с учителем, ученики уже не одиноки в возвещении Царства Небесного, но сам Иисус действует через них. «Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня». Характерной чертой поведения того, кто занимается благовестием Евангелия, является желание принести внутреннее исцеление людям, которых он встречает. Только при таких условиях мы можем надеяться на то, что нас смогут принять провозглашение Евангелия. Так давайте никогда не принимать ничего на веру. Послание, которое мы должны принести, слишком важно, чтобы его повредить. Иисус Христос заботится не только о душе человека, но и о его теле. Господи, однажды Ты обещал сделать нас участниками Твоего банкета. Сделай так, чтобы эта надежда помогла нам преодолеть трудности жизни и способствовала нашему служению братьям, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа. И да будет так.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
0: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 25 июля католическая церковь чтит память святого апостола Иакова Старшего. Он прозван Старшим, чтобы отличать его от Иакова Младшего, автора послания, праздник которого отмечается вместе с апостолом Филиппом 3 мая. Апостол Иаков Старший призван Иисусом в то время, как он вместе с братом чинил сети на берегу озера. Окончательно последовал за Мессией после чудесного улова, когда ему пришлось помочь Петру и Андрею тащить тяжелые сети из воды. Апостол Иаков Старший был одним из трех апостолов, присутствовавших при воскрешении дочери Яира. Он также присутствовал при преображении Иисуса и при борении в Елеонском саду. Иаков Старший первым из апостолов пролил кровь за Христа, казненный мечом в Иерусалиме по воле Ирода Агриппы около 44 года. Вскоре после этого тело апостола Иакова чудесным образом было перенесено в Испанию, захоронено в кафедральном соборе Компостеллы, который, начиная с X века, становится знаменитым центром паломничества. Апостол Иаков – покровитель Испании и Португалии, а также паломников. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Эдварда Роппа, архиепископа Могилевского. Арестован в апреле 1919 года. В ноябре того же года выслан в Польшу. Умер 25 июля 1939 года. «Как велики дела Твои, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа направил видеопослание участникам 12-й пленарной ассамблеи Федерации епископских конференций Азии, которая проходит в Джакарте с 20 по 26 июля. Встреча собрала более 150 епископов. Главная тема – призыв к синодальному обновлению, миссия быть мостами и созидателями мостов в Азии. Обращаясь к иерархам, Лев XIV напоминает слова из недавно вышедшей энциклики «Magnifica Humanitas». Солидарность христианской общины происходит из тайны Христа и питается Евхаристией, общением в вере и таинствах. Я хотел бы призвать вас продолжать развивать евхаристическую духовность в ваших поместных церквах, духовность церковного единства, основанную на милосердной любви. Я надеюсь, что узы общения внутри поместных церквей и между ними укрепятся и станут еще более великим знамением Божьего присутствия в ваших странах, что, в свою очередь, поможет вам вместе быть строителями мостов по всей Азии. Папа Римский заверяет собравшихся в духовной близости и преподает апостольское благословение. Выступая на пресс-конференции в день открытия ассамблеи, архиепископ Гоа и Дамана, президент Федерации епископских конференций Азии, кардинал Филиппе Нери Ферран, описал положение малочисленных христианских общин в разных частях Азии. Эту тему развивали и другие докладчики. Христиане во многих странах Азии, как малое стадо, живут в условиях острой социальной напряженности. Поэтому Церковь призвана содействовать диалогу и быть посредницей между народами, культурами и религиями. Кардинал Пабло Вергилио Давид, епископ Калооканский, Филиппины, поддержал этот призыв. По его словам, ответом на враждебные отношения должно быть не возведение оборонительных стен, а построение мостов диалога, которое должно начинаться с признания достоинства каждого человека и стремления к общему благу. выступление кардинала Луиса Антонио Тагли заложило духовную основу для дискуссии. Он обратил внимание участников на то, что христиане могут стать строителями мостов только после встречи с Христом, который сам является мостом между небом и землей. На континенте с необычайным культурным разнообразием, древними религиозными традициями и сложными социальными проблемами миссия Церкви должна начинаться с обновленной встречи с Христом. Возможно, прежде чем разрабатывать стратегию того, как быть мостами и строить мосты, мы могли бы снова взглянуть на Иисуса, прикоснуться к Нему, увидеть Его, созерцать его и учиться у него, сказал кардинал Тагли. Архиепископ Бомбея кардинал Освальд Грасиас отметил, что нынешняя встреча — это возможность для поместных церквей Азии распознать знаки времени и подтвердить свою приверженность провозглашению Евангелия. Величайшие угрозы, стоящие перед человечеством сегодня — война и насилие. Иерарх напомнил слова папы Франциска, который назвал международную обстановку фрагментарной Третьей мировой войной. Иерарх считает, что синодальность является даром не только для церкви, но и для всего общества. Синодальные ценности, такие как умение слушать, открытость и общая ответственность, могут способствовать укреплению диалога. Согласно информации, предоставленной Радио Веритас Эйша, итогом ассамблеи станут два документа – путеводитель по синодальности в Азии и послание Церкви в Азии, призывающее католиков продолжать путь синодального обновления.

Американская компания OpenAI, разработчик одной из самых распространенных платформ генеративного искусственного интеллекта, сообщила о результатах внутренних испытаний своих моделей. В ходе проверки две экспериментальные системы смогли преодолеть ограничения изолированной тестовой среды и получить доступ к внешним ресурсам. Испытания были направлены на оценку безопасности моделей в области киберзащиты. Одна из проверяемых систем была GPT-5.6 SOL, другая – экспериментальная модель, которая пока не представлена публично. Обнаружив уязвимость среды, системы использовали ее для выполнения поставленной задачи. Произошедшее, однако, не свидетельствует о самостоятельном стремлении искусственного интеллекта выйти за установленные пределы. Как объясняет в интервью ватиканским СМИ Лука Самбуччи, итальянский специалист по безопасности искусственного интеллекта, эти системы действуют в соответствии с заданными целями. Модели не выходят за собственные границы, если мы не допускаем ошибок в их управлении, объяснил эксперт. По его словам, ключевым является не само поведение системы, а условия, в которых она проходила испытания. Системы находились под проверкой, и такие проверки должны проходить в защищенной среде. В данном случае среда не была достаточно изолирована. По мнению Самбуччи, подобные случаи едва ли изменят отношение общества к искусственному интеллекту. Как он отмечает, доверие к этим технологиям постепенно начинает превращаться в зависимость. Поэтому главный вопрос заключается уже не только в том, насколько они надежны, но и в том, насколько человек готов обходиться без них. Случай OpenAI выходит далеко за рамки отдельного эпизода в сфере кибербезопасности. Каждый технологический прогресс расширяет возможности человека, но одновременно увеличивает его ответственность. Искусственный интеллект может стать важным инструментом развития и служения человеку лишь тогда, когда безопасность и ответственность человека за применение этих технологий не рассматриваются как второстепенные вопросы. Именно здесь проявляется различие между логикой алгоритма, который стремится выполнить поставленную задачу, и человеком, способным осмысливать последствия своих решений. Как напоминает Папа Лев XIV в энциклике «Magnifica Humanitas», для алгоритма ошибка – это то, что нужно исправить, а для человека она может стать началом глубокого изменения. Эта разница показывает, что развитие искусственного интеллекта не может сводиться только к совершенствованию технологий. Оно требует сохранения человеческой способности направлять их с осторожностью, компетентностью и чувством меры.

В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Сестры, братья, Церковь Христа устами Иисуса призывает каждого из нас быть смелым и не бояться. Иисус призывает нас участвовать не только в Его славе, но и в Его борьбе и Его страданиях. Никто не может разделить плоды победы Христа, если он сначала отказался участвовать в борьбе, в результате которой эта победа была достигнута. Пожертвовать собой ради веры значит участвовать в жертве Христовой. Но давайте не будем чрезмерно упрощать. Бывает, что быть христианином становится трудно. И само собой разумеется, что когда приходит время расплачиваться за свои христианские убеждения, за свою христианскую веру, именно тогда оказываюсь ближе, чем когда-либо, к тому, что значит быть истинным последователем Иисуса Христа. Быть последователем в страданиях значит черпать силу в Его милосердном взгляде, в Его словах. «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И отправил Иисус 12 наипаче к погибшим овцам дома Израилева, дав им точные указания. Каждому из нас Иисус поставил определенную задачу – стать миссионерами, стать жнецами. Некоторым из нас удается молиться только потому, что так сложилась их жизнь. Но их молитвы – это великая духовная сила. Большинство же из нас, здоровых телом, сильных духом, должны избирать путь жнецов, потому что всегда найдутся люди, которых такой духовный жнец может и должен привести к Богу.

Сегодня Иисус вдохновляет своих последователей, посланных возвещать царство, делателей жатвы, посланных утешать стадо, не имеющего пастыря. Дружба, общение, доверие – это те условия, о которых Иисус повествует в последние дни, а именно о важности духовности и молитвы в этом благовестии. Однако сегодня Иисус успокаивает своих учеников, говоря о возможности гонений, о возможности непонимания, с которым они могут столкнуться, что далеко не исключено. И если учитель был жестоко отвергнут, учитель был жестоко осужден, их тоже может постигнуть такая же участь. Но они не должны бояться. Бог знает своих, Он поддерживает их, защищает, как защищает маленьких птичек, парящих в воздухе. Сегодня христианство стало самой гонимой религией в мире. Тысячи верующих умирают каждый год за свою веру. И ужасно то, что эта жестокая ненависть к христианам растет даже в цивилизованных и демократических странах, где церковь обвиняют во всех злодеяниях и препятствиях на пути прогресса так называемого. Сестры, братья, мы держимся, и Господь поддерживает нас.

0: В заключение поговорим о стремлении соответствовать призванию от Господа, что подразумевает необходимость встречать лицом к лицу, встречать с благоразумием и простотой всевозможные опасности и даже преследования. Ведь ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Став одним целым с учителем, ученики уже не одиноки в возвещении Царства Небесного, но сам Иисус действует через них. «Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня». Характерной чертой поведения того, кто занимается благовестием Евангелия, является желание принести внутреннее исцеление людям, которых он встречает. Только при таких условиях мы можем надеяться на то, что нас смогут принять провозглашение Евангелия. Так давайте никогда не принимать ничего на веру. Послание, которое мы должны принести, слишком важно, чтобы его повредить. Иисус Христос заботится не только о душе человека, но и о его теле. Господи, однажды Ты обещал сделать нас участниками Твоего банкета. Сделай так, чтобы эта надежда помогла нам преодолеть трудности жизни и способствовала нашему служению братьям, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа. И да будет так.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
0: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.